Я вас кандо зна са реке, правили сте керефеке. Срам вас било. Скахали сте они шрауб, ко кад буцов чини рауб.